Маша в кайкаман, айтем Рома найман. Симсарубай машкара, лена яка на гель, гайконич яшавель.